0: 每一个焦点让你洞察瞬息万变，每一步动态带你迈向市场前沿，从金融中心感知活力，沿经济脉络构建未来，让世界看见亚洲，从亚洲看见世界。中国银行香港亚洲财经透视，今天凤凰卫视中文台。
1: 您正在收看的是凤凰卫视。
2: 出身平民，他曾是苏联克格勃的秘密武器，入主克里姆林宫。26年来，他掌握双头鹰的命运。
3: Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять.
2: 他曾向西看齐，却败兴而归。
4: Прямое или косвенное внешнее вмешательство в наши внутренние политические процессы неприемлемо. Деятель.
2: 东西之间，他反复寻找自己的定位，再度访华。普京如何书写俄罗斯与他的时代？

0: est sortie la puissante Union soviétique. Et une Russie qui existe ou qu'ils entendent voir renaître et dont ils sont reconnaissants à Vladimir Poutine d'affirmer qu'elle existe et qu'elle est puissante. Et c'est là qu'on se trouve, si vous voulez, devant ces difficultés que nous avons à comprendre la Russie. Ce qu'ils regardent avec, je dirais, intérêt, c'est la renaissance de leur pays.
1: Победа! Ура!
2: Знаете, сейчас, как сказать, историю пытаются переписать, что победила Америка. И основная заслуга в этой войне – это Россия, Советский Союз.
3: Да, да, Россия.
4: 在25万人的陪同下，普京首次率领不朽军团行进。
5: Ценность этой инициативы в том, что она родилась не в кабинетах, не в административных структурах, а в сердцах наших людей. Это показывает то уважение, с которым мы относимся к поколениям, защитившим страну. Это показывает и является знаком того, что мы будем держать высоко планку, которую они поставили. Но это также говорит о нашей уверенности в себе, в своих силах и в счастливом будущем наших детей.
4: 俄罗斯总统普京手持他父亲弗拉基米尔·斯皮里多诺维奇·普京的照片，他父亲是二战期间数百万苏联士兵中的一员。2014年6月，普京曾与二战时同盟国的元首们一起参加了诺曼底登陆70周年纪念活动，但几个月后的奥斯威辛集中营解放纪念日，却没有邀请普京参加。西方世界似乎已经忘记，解放奥斯威辛集中营的国家不是别国，而是苏联。
6: Ça, à mon avis, on est vraiment dans l'ordre de l'arrogance occidentale à courte vue, stérile, et ce n'est pas comme ça qu'on reconstruira une relation différente et intelligente entre le monde occidental et la Russie, ce qu'il faudra faire à un moment ou à un autre.
7: Если бы Запад работал с Путиным как честный партнер в экономике, то сегодня в России была бы и членом НАТО, членом Европейского Союза, но Запад не хотел никаких равных отношений с Россией.
8: И повторяю, он в конце 99-м году и 2000-м году был, наверное, самым проевропейским, во всяком случае, если не про Западным, думаю, что не про Западным. Он был тем, кем он есть, но точно проевропейским лидером со всю историю России.
9: И уже в 2007 году Путин на конференции в Мюнхене высказал все, что он думал о Соединенных Штатах. Что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы.
4: 在2007年的慕尼黑演讲中，普京首次猛烈抨击西方政策。在那之前，普京还是只专注于处理俄罗斯的国内事务。演讲之后，普京并未立刻采取行动，但俄罗斯已经开始考虑自己的战略利益。正如美国和其他西方大国，俄罗斯必须证明自己对他国的影响力，而这一影响力正体现在一个国家的势力范围有多大。
10: 他们把安全利益看得更重要，把安全利益看得比发展利益还要重要。也就是在这种背景下，俄罗斯和西方和美国围绕北约东扩的问题是一个非常长时期的一个争论。
6: Les Russes se sentent méprisés, encerclés, menacés de déstabilisation permanente, et les Occidentaux considèrent que Poutine est de plus en plus despotique.
11: Прямое или косвенное внешнее вмешательство в наши внутренние политические процессы неприемлемо. Деятель, который за свою политическую деятельность получает деньги из-за границы и обслуживает тем самым наверняка чужие национальные интересы, не может быть политиком в Российской Федерации.